пахнет скотра хаты. Кто волк не заходит, в лес волк не заходит. Жили были два соседа, богатый ведьмак и бедный добрый человек. Бедный купил коня и на саван выдал. А богатый взял тренажер, точил землю и почал гуляться. Веркули все прозатили, но уж бьем Аллан вас там лучше. Веркули все простой, хитрый, да весь стал лучше стал. Он прикули все простые, да и ноги срабились ему лучше. Тогда он полетел, задушил коня, а бедный лошадь вынял. Мог бежит назад бежал, чтобы отвернуться назад человек. Перекулился третий раз, а ноги заставились молча. На море, на небо, я не помешаю, я не живу.